Por isso lembro.

0: Только Твое Царство и Сила, и Слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого благодетного, и думающий свете, молитвы и поблагодарить Кришне, ты на всех помилуй нас. Слава Отцу и Сына, и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тебя Бог помогает, не прогневай, и сяна на его ниже, на Боге, Бога наши. На предрею и дыню, и помилуй, и помилуй, и избави на прах наших, то беси Бог нашим, и люди твои, все дела руку твои, и твои призывай, но и присне во веки веков. Милосердие, дверь, отверзи нам, благословенная Богородица, надеющаяся на тебя, не погибнет, но да измолимся тобой, отверзи, Христи, спаси, я Бога, пусть тебя. Пречистому Богу, твоему поклоняемся, Боги, просящий прощения, прегрешения нашего Христа Божия. Боже, Бог, говорил, и сухой служит, и на кресту, да избавишь, я же создал и всем работ в ураже, тем же благодарствие, дорогие, и радости исполнил, если все спасен, спешает и спасти мир. Милосердие, сущий источник, милости, сподоби нас, Богородица, презри на люди, согрешившие, и яви их присно силу Твою, на тебя бы уповающая радость и отъехки, и окоже иногда до времени бесплодной христотии. Господу помолимся.
0: Господи, помилуй. Господи, не спасли руку Твою с высоты святого жилища Твоего, и укрепи меня пред лежащую службу Твою, да не осужденно предстану страшным престолом Твоим, и бескровное священное действие совершу, яко Твоей сила и слава во веки веков. Аминь. Ослабие оставит, прости, Боже, прегрешение наше, воле невольное же слое, где ли я живу, миг, пусть не все нам прости, яко благо чего и примет.
1: Я конец всех истин. Я конец всех истин. Я конец всех истин. Я конец всех истин.

0: Благословен Бог наш, всегда ныне присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле, и хлеб наш насущный наш днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лука Мого.
0: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моления моему, наши молитвы мою, не во снах христивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои доведет о правоты. Искусилось и сердцем, посетилось и ночью, искусил меня и синь, обретись во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста мои дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы мои во стезях Твоих, когда не подвижется стопы моя, а звозвах, яко услышал меня си Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасаю повающее на Тебя от противящихся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, казеницу ока, в крови крылу Твоей покрыши мя, от лица нечестивых, от страшных мя, врази мои души мои, держаши, тук все затворишь, уста и глаголыши гордыню, изгоняющий меня на небо души мя, очи свои возложишь, уклоните на землю, объяши меня, колев готов на лов, и якоскими набитая в тайны, воскресни, Господи, при дворе ей запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое, трак, руки Твои я, Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытишься сынов и оставишь останки младенцам своим, а же правду явлюсь лицу Твоему, насыщусь внегда, явите миссия славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигу к душу мою, Боже мой, на Тебя уповах, да не подвижутся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующего че, пути Твои, Господи, скажи ими сидям Твоим, научи имя. Настави меня на истину Твои, научи имя, яко Ты еси Бог, спас мой, Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей, неведения моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты, ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь сего ради законоположиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни милости истинно, взыскающим завет Его и сведение Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много есть. Кто есть человек, боящий Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его в благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Отче мой, внука Господа, яко то исторнит от сети нози мои. Призри на меня, помилуй мя, яко единород и нищесть мас. Скорби сердца моего умножившися от нужд моих, изведи мя. Вишь смирение мои, труд мои, остави все грехи моя. Вишь враги моя, яко умножившися и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави меня, да не постыжуся. Яко уповах на Тя, не злоби и прави, прилеплявкося мне, яко потерпех Тя, Господи, избави, Боже, Израиля от всех, всех скорбей Его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, не паче мой мир беззаконие моего, от греха моего чисти мя, яко беззаконие мое, знай грех мой, предо мною есть войну, Тебе единому согреших и лукавый пред Тобой сотвори, яко да оправдишься во слове всех Твоих и победишь его никогда судить идти, все его беззакониях зачат, есть его в грехе, в крадиме мать моя, Все воистину возлюбил себе известные тайные премудрости Твои, я явил миссии. Окропиши меня и сопом и очищися, мыши меня паче снегу велюся. Слуху мой монастырь, радуйся веселье, возрадуйся кости смиренный я. Отврати лице Твое гнев мой, и все беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух праведный в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духовно дычьему утверди имя. Научи беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усними отверзишь уставы, возвестят хвалу Твою. Я кащему восхотел все жертвы, дал бы хубы, все сожжения неблаговолейшие. Жертву Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смерть на Бог не уничижит. Облажи, Господи, благоволение Твоим Сионы, да следишь до стен Иерусалимский я. Тогда благоволишь и жертву, правду возношения все сожигаемая. Тогда возложат на алтарь тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: Ангельские силы на гробе Твоим, истрягущие мертвейшие, стоящие Мария в гробе, ищущие пречистого тела Твоего, пленилась и ад, не искусився от него, встретилась и деву дару и живот, воскреси из мертвых, Господи, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко апостолам единонравнее из славянских стран учителей, Кирилле и Мефодии, Богомудрии и Владыку всех молите, вся языки славянские утвердите в православии единомыслии, умирите мир и спасти души наша, и ныне и присно, и во веки веков аминь. Богородица Ты, сила за истина, я, возрастивший нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог, благословен, благословен Господь, день не поспешит на Бог спасение наше, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле, хлеб наш насущный наш нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Священную Двоицу, просветителей наших, почтим божественных писаний и приложением, источник богопознания нам источивших, из него же даже до днес неоскудно почерпающие, увлажаем вас, Кирилле и Мефодие, престолу Вышнего предстоящих, и тепле молящихся о душах наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славе Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготробнее, иже праведной любви и грешной милуяй, иже всяновека спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в честь и молитвы, и исправи живот наш заповедям Твоим. Души наши, освятите леса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, злоболезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, и наполчением их соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейшим Владыком благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, ими же веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенны сего веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня, Боже, услышу молитву и внуши глаголы уст моих, яко чужди восташа на мя, и крепцы взыскаши душу мою, и не предложишь Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истиною Твоей употреби их. Волею пожру Тебя и исповедуем все имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня, сина, враги моя, возревка моя. Души Боже, молитву и не презри моления моего, подми меня, услыши меня, во скорбех печалью моей, сметохся гласа вражия от служения грешнича, яко уклониши нами беззаконие во гневе враждовах уми, сердце мое смейтесь во мне, ибо есть смерти напади на мя, страх и трепет прийди на мя, и покрымя тьма, и рех, кто нас ми крыле, как голубини, полищу и починю. Все удалихся бегая, водворихся в пустыне, чаях Бога спасающих имя от малодуши от бури. Потопи, Господи, раздели языки их, яко видим беззаконие пререкания в ограде. Днем и ночью будет и по стенам его беззаконие труд посреди его и неправда. И не оскудят стогни его лиху и лести, каще бы враг поносил ми и претерпел бы хумо. Яще бы ненавидя мянами велеречивал, укрыл бысь от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мной браше. Дому Божию, ходи хом единомышлением, да придет же смех на ней, да сниду твой отживи. Яко лукавство жилища к их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыши мя. Вечер и за утро, и полудня поверимый, возвещу и услышит глаз мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко вам на земляку со мною. Услышит Бог и смирит и сыни прежде век. Несть бы им изменений, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, скверниши завет Его, разделившися от гнева лица Его, и приближившись сердца их, умякнувши словеса их паче и реают осустрелы. Возверзни на Господа печаль Твою, то и тебя припитание. Не даст Твоих молвы праведнику, Ты же, Боже, не изведешь и я в студенец, если не я. Мужа и крови льсти, не приплавя дни своих, аж же, Господи, уповай на Тя. Живый помощи вышнего в крови Бога Небесного дворица, речен Господи, заступник мой и сии, прибежище мое, Бог мой, повай на него. Я, который избавит тебя от сетелов, число веси мятежно, плечма своим осенит тебе под крыле его надеющийся, оружием будет истинно его, не боящийся от страха ночного, острелы летящего дни, отвечивая тебе приходящие, зрящий без полуденного, падет от страны твоей тысячи, и тьма несует тебе, к тебе же не приближится. Обачи, очима Твоим осмотришь и воздаяние грешников удреши. Яко Ты, Господи, повадни моего вышнего положилось и прибежище Твое. Не придет к Тебе злой рады, не приближится к телесе Твоему. Яко ангелам своим заповесть Тебе и сохранить Тебя во всех путях Твоих. На руках возьму Тебя, да никогда притнешь и камень око Твою. На аспиды веселицкой наступишь и поперешь льва и змея. Яко на мяу пома избавлю и покрыю, яко познаме мое, воззовет ко мне услыши его, с ними скорби из моего прославлю его, долготой дни исполню его, явлю ему спасение, не исполню его, явлю ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ангельские силы на гробе Твоем, истрегущие мертвейшие, стоящие Мария во гробе, ищущие причистого тела Твоего, принялся от неискуси все от Него, встретилась Деву, даруя живот, воскреси из мертвых, Господи, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, препрославленности Христе Божий наш, светило на земле Отцы наши основавый, и теми, ко истине вере все на наставивы, и много благоутроб, не слава Тебе, и ныне и присни во веки веков, аминь. Яко ним мы дерзновение за премногие грехи наши, Ты и живо Тебе родшего, если моли Богородица Дева, много бы может моление матерне, ко благосердию владыки, не презри грешных молений, мольбы все чистые, яко милости в есть и спасти моги, и же страдать у нас изволивый. Скоро да предварят ночи дрот Твои, Господи, яко мне еще хрудило. Помози нам, Боже, спаси наш. Славы ради имени Твоего, Господи, избави нас от чистых грехи наши, и мне ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и на ней приисне во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше. Святые посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и на ней приисне во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да принят царствие Твое, да будет воля Твоя на небесе и на земле, и хлеб наш насущный наш там днесь, и остави нам долги наши, и кажи мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь, апостол проповедание и отец догматы церкви единую веру запечатлеша, я же ризу носящий истины, искану от еже свыше богословия, исправляет и славит благочестие великое таинство. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долго терпеливый, много милости, много благоутробней, и же праведный, любя и грешный, милуяй, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в честь и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши, святителя, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякой скорби, зла, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, для ополчения мы соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и в разуме преступной Твоей славы, яко благословенны сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу тем величаем, именем Господним святейшим Владыку благослови. Божий Господи, силы всея твари содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спасавай на спасение рода нашего, честным Ему крестом рукописание, грех наших престерзавый, и певьевый тем начало и власти тьмы, сам Владыка Человеколюбчий, прими нас грешным, благодарственные сие молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, словеса или не ли помышления лукавства, я на любовь Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, и еже от Тебе святым наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящи света, непрестанное Тебе исповедание благодарение высылая, изначальному Отцу с единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом.

0: Святого мира, благостояния святых Божиих церквей и соединений всех, Господу.
1: Господи, помилуй!
0: В храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим.

Отцу нашему святейшему патриархе Кирилле, и о господине нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, и о господине преосвященнейшем епископе Игнатии, честнем пресвитерстве во Христе

0: нищих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.

блаженны, славная Владычица наша Богородица, Владычица на Деву Марию, со всеми святыми поминувши, сами себе друг друга лишь.

нас, недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшую по обедошею в рази, я ежеявите спасение Твое, в Твоем все, Господи, услышь.

Милостью призвите на воинство и все защитники Отечества нашего, и уеже утвердите на всех вере единомыслие и здравие и силе духа. Церкви, Господи, услыши.

0: Господи Боже, сил Боже, спасение нашего, призови милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, все вобрани, хотящие, полчившиеся на Святую Русь, чающие разделите, погубите, единый народ деян, восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силу и Твоею победу верным чадом Твоим, о единстве русские церкви ревнующим, воспешествуй, в духе братолюбию крепи их, и от бед избави, запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец призу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы испровергни, благодати Твоей власти придержащим, ко всякому благу настави, и мудрость обогати, вожди и воины, и вся защитники Отечества нашего, заповедь Твоих уперди, крепость духами спасли, от смерти ран и пленения сохрани, лишенная крова и в изгнание сущим дома веди, алчущий напитай, недугающий и страждущим, укрепи и исцели, в смятении печали сущим, надежду благую утешение подашь, всем же в одни себя убиенным, и от ран и болезней скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори, и исполни нас, я же в Тебя верю надежды и любви, восстави паки во всех странах, святые Руси мир, единомыслие, друг от друга любовь и внови, в людях Твоих, якоды единым устым, единым сердцем, исповемося Тебе, единому Богу, в Троице святей, славимому, Ты бы есть заступлением и победы, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне пресны во веки веков.
1: Господи, помилуй.

0: наша блаженна телица, верни ей поки, так и миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй!

0: Ezекиил и Вина тайна образующая, и живут врящие прозвища, сотрудничества, пребывающие, всякое ныне житейское от Божьего
1: печенья.
0: Якода царя
1: сих подымем ангельскую,
0: невидимо даремоси мочи, аллилуйя, аллилуйя. Ежехил и Вина тайна образующая, живут врящие прозвища, и святое

0: всегда, ныне и присно, и по веки
1: веков. И господина нашего, преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского Дмитровского, с братьями святой обители сия, всех зеночарствующих, учащих и учащихся, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы православные, весь священнический, монашеский, дьяконский чин, весь причецерковный, поющий здесь, всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Благобразный Иосиф.

сия есть кровь моя Нового Завета. Я же за вы и за многие изливаемая во оставление грехов.

Первых по имени Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицкие Сергиевы Лавры, священно-архимандрита и господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, и жидары святым твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, право, право.

Святости ясти человече, тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огонь боесть. Божественное же бия кровь к общению, первые примири сетя печалившим, та же дерзая таинственная брашная ярость. Прежде причастия страшные жертвы животворящего тела владычня, с ним помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари, видимое и невидимое Содетелю, изначального Отца соприсносущный Сыне и собезначальный, и премногие ради благости в последние дни в плоти болкися и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырастлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бог Господи, согреших на небе и пред Тобою, и несим достоин воззреть на высоту славы Твоей, прогневок бы Твою благость Твоей, а заповеди приступив, и не послужив Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобив сын, долго терпелив же и много милостив, не предал и семя погибнуть из-за беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы рекал, если человека любче пророком Твоим, я ко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живы быть ему, не хочешь его, владыка, создание Твою руку погубить, и ниже благоволишь погибели человечестей, но хочешь и всем спастись, и в разум истинный прийти, тем же я заще недостоин есть в небесе и земли, и сия привременной жизни, сего себе повинув греху и сластем поработив, и Твой сквернив образ, на творении создания Твое быв не отчаивай, своего спасения каяны, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими убо имени человека любче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли, мира и немощи человеческой, исцеляя, труждающиеся, обремененные к себе, призывая и упокоевая, не пришед и призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать я святыни во страсти Твое, якуда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущие, пребывающие со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих. Ниже да немощен буду душею же и телом, отъезжа недостойней тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих. В Духа Святаго общение на пути живота вечного и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я, когда я со всеми избранными Твоими общник буду недленных Твоих благ, я же уготовал, если любящим Тебя, Господи, в них же препрославлен, если вовеки, аминь. Господи Боже мой, вем, я, конечно, достоин, ниже доволен, да подкров нидиши храма души моей я. За ней же весь пустый пался есть и нимаш, и во мне место достойное, еже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирил, если себе смирись, и ныне смирению моему. Яко же восприял, если вертепе, в яслих бессловесных возлиши, сицы восприми, и в яслих бессловесные моя души, и воскверненное мое тело в нити. Яко же ныне удостоил, если в нити свечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренные моя души, прокаженные и грешные. Яко же не отринул, если подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сицу милосердия во мне грешню, приходящим и прикасающим Тися. И як уже не вознушался, если скверных я уст и нечистых, целующих Тя, ниже моих вознушайся, скверных он я уст и нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честное Твоей крови, во освящении, просвещении, здравии, смирении моей души и телу, во облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнании и возбранении злага моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей и снабдении заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение. Небо яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Божий.

но яко дерзай на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка зверу ловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единцы, и свят Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови в корени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и моленьями Пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых силы всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше, все восприемы смешение, от чистых и девственных кровей, паче естества родшаяся Духа Божественного, нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее спасительное страдание восприемый, крест, гвозди, копие, смерть умертвимая, душетленная, страсти телесная, погребение Твоим адово пленивой царстве, погребимое благими помыслами, лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восстави мя грехом поползшего все образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие, съедесным отца сидением почты, с подобием я причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, и сните им утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики соделавы, приятелище имени, покажи того пришествия, хотя паки прийти, судите вселенней правдою, благоволи мне устрести Тебя на облацах, судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословие воспеваю Тебя со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, единый, имея власть человеком оставлять грехи, яко благо человека любит, презримая вся в ведении и неведении прегрешения, и сподоби меня неосужденно причастились божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но в очищение, освящение и вручение будущего живота и царствия, стену и помощь и возражения сопротивных, во истребление многих моих согрешений, Ты бы, если Бог моей милости и щедроты человеколюбия, и Тебе славу воссылаю, со Отцем и Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойный, причащаюся пречистого Твоего тела и честное Твоей крови, и повинен есть мы суд себе, я выпью, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзаю, прихожу к Тебе рекшему, еды и мою плоть, и пияй мою кровь во мне пребывает, и аз в нем. Умилосердись, оба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мной по милости Твоей, и да будут мне святая сия в исцелении, очищении, просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела, в отгнании всякого мечтания, и лукавого деяния, и действия дьявольского мысли.

благословляй, благословящая Тебя, Господи, и освящена Тебя упование, спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя сохрани, освяти любящие многолепие дому Твоего, и тех, кто прославил Божественную Твоей силою, и не остави нас уповающих на Тебя, мир мирови Твоему дару, церквам Твоим, священникам, воинству, и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходя от Тебе, Отца Свету, и Тебе славу и благодарение и поклонение высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: благословение Господне на вас, как у благодати и человека любим, всегда и присни во веки веков.
1: Аминь.

воскресе из мертвых Христос истинный Бог наш, молитве причистой своей Матери, святых славах Христых палях апостол, Иже святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града, Златоуста Бога, святых отцев, первого Вселенского собора, святых равноапостолов, Мефодий, Кирилл, учителей, Ставецких, и же и памяти и молитвы совершаем, всех Венитерных и Радонежских, всех святых, помилуй, прости, спаси, как благо и человека любит.

0: участницы, выслушайте молитву Святого Причащения. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отвину меси грешного, но общика на бытие святым Твоим исполнил си. Благодарю Тебя,

0: православного причастились и причастят Твоих небесных даров, половины сии. Но, Владыка, человек, лучше нас ради умерешь и воскресли, и даровал нам страшное сия, и животворящее таинство благодеяния его освящение души телес наших. Дашь быть и сим, и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого супротивного, просвещение очу сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь к лицемерну, в исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей, благодати и Твоего царства и присвоение, да во святыне Твоей, теми сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так во сего жития еще. По надежде живота вечного, Христ насущный достигнул покой, и где же празднующий глаз непрестанный и бесконечная сада, свящая Твоего лица, доброту неизыченную Ты выяси истинное желание, неизыченное веселье любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тебя поится Тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков и Садителю всех, благодарю Тебя от всех. Я же мне еси подал благих Его причащение причистых и животворящих Твоих таинств. Молю, будь облажи, человек любящий, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крилу Твоею, и даруй мне чистую совесть, и даруй даже до последнего моего издыхания, достойно причащать себя святынь Твоих, в оставлении грехов, и жизнь вечную Тебе из них, хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу, славим с Отцем и Святым Духом, да не присно и во веки веков, аминь. Да выпищу мне плоть Твою волю, огонь сия, поляя недостойное, да не опалишь и мне, Садителю мой, паче же прой духовды моя, по вся суставы, во утробу, в сердце, по полетению всех моих прирешений, душ очисти, освяти помышления, суставы утверди, с косьми в купе, чувств просвети, просвою пятерицу, всего вяз, пригвозди страху Твоему, присно покрой, соблюди, живи, сохрани мя, от всякого дела и слова, душу тленного, очисти я мои, украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи мя Твое селение единого Духа и не к тому селение греха, да я ко Твоего дому ходом причащения, я к огнями не вяжи, всяк сладей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу, вся святые, чиноначальные же бесплодные, притечу Твоего, премудрый апостол Аксим, лжи Твоей нескверную чистую, матери их же мольбы благотворнее, прими, Христе мой, и Сыном Света, соделай Твоего служителя. Ты бы и си един, Ты бы един и си, и освящение наших блажи души, светлости, и Тебе липоподобно, яко Богу и Владыце славу высылаем на всех день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир, живот вечный, и кровь Твоя чистая во оставлении грехов. Буди же мир благодарение, сие в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподоби меня грешного, стать одесную славу Твою я, молитвами причистой Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помрачена моей души, надежду покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, я господовила меня си, недостойного причастника быть и причистого дела и честной крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертия родшая, животвори мя, умершенного грехом, я же милостивого Бога, любовь благоутробная, мать и помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего моего издыхания, не осуждено принимать и причистить тайн, посвящение во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания во еже пить и славить Тебя. Во все дни жалта моего, яко благословенный и препрославленный си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь очи мои спасение Твои, еже и сего готов пред лицам всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, прости, сильнее очи наши, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присни во веки веков. Аминь. Отче наша жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, и хлеб наш насущный дашь нам нынче, и оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявшая благодать вселенную, просвети несребро любя мира, весь сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа, на Твое имя совести, наказуя очи я, не златоусти. Моли Слово Христа Бога, спасися душа нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от Небес приялась и божественную благодать Твоими устами. Вся учишь и поклоняйся в Троице единому Богу, я не слотвусти все блажения преподобные, достойных волем Тя, и сего наставника, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, непостыдное ходатайство, к Отцу непреложное, не преза грешных молений, глазом на предвори, яко благая на помощь нас, бедно зовущих Тебя, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий пресно Богородица, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую, Херовима, славнейшую, без сомнения, Серафим, без остения, Бога, Слово, Родшую, Сущую, Богородицу, Тебе величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе,
0: Вере. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присни, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейшего Владыка, благослови.
1: Воскреси из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами и причистой Своей Матери, и живо святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинограда Златопустого, и всех святых, помилуй ты, спаси от нас, яко благо человека любит.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: ныне и присно и во веки веков.
1: Лежащую службу, когда не осуждено крестом страшно Богом, и бескровное священное действие церкви Сына Слава, веки Бог может оказаться простимым, и все ничего не будет рассудить, я же видно, что это не будет.
2: Сейчас я могу сказать, что если ты с ним, то...

Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моленье моему. Внуши молитву мою, не восстанк стих от лица Твоего, судьба моя изыдет. Очи мои да видят о правоты, искусилось и сердце мое. Посетилось и ночь, искусил меня и не обретися во мне неправда. Я куда не возглаголит уста мои дел человеческих. За словеса у стен Твоих, а сохрани путешествий. Соверши стопы мои во стесях Твоих, да не подвешится стопы моя. Аз во свах, яко услышал меси Боже, преклоню ухо Твое мне, слыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зенец ока в крови к телу Твоей покрыши мя. От лица нечестивых острашек мя, врази мою душу мя, одержаша. Туксу затворишь, устави глаголыши гордыни, изгоняющие мя, ныне обыдоши мя. Очи свои возложишь, уклоните на землю, обяши мя, хлеб готов на лов. И яко с кем мя, обитая в тайных, воскресни, Господи, притвори я и запни им. Избави душу мя от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоей я. Господи, от малых по земле раздели я в животе их. И сокровенных Твоих исполнися чрева их, насытишися сынов и оставишь останки младенца своим. Аз же правда явлюсь и лицу Твоему насыщися внегда и витимися славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тя уповал. Да не постыжусь вовек ниже, да посмеют меся вразимые. Ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконные.

Спасителю нашему, поеже приятие молитвы нас, недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедше бабы нашею в рези, яеже явите спасение Твое всем си, Господи, услышь.

0: нашего, призри нас на рабы твоя, случивши и помилуй нас, с него брани ходящие, ополчившись на свету грудь, чающе разделить и погубить единый народ и я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силу и Твою победу, верным чадам Твоим, по единстве русские церкви ревнующие по скажеству, духи братолюбия укрепив и ответ избавив, запрети раздирающему обращению умов и ожесточение сердец ризу Твою, я же и церковь живаго Бога, и замыслы исповедни, благодати Твою власти содержащие, всякому благу наставить и мудростью обогатить, воины и все защитники Отечества нашего. Заповеди Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани, священные кровы в знание сущие, в домы веди, алчущие напитай, и любящие страждущие крепи и исцели, ведь не печали сущим, надежду благую тебе не подашь, тем живописи я убиен, и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя веры, надежды, любви, поставь паки во всех странах святые Руси, мир и единомыслие Духа, Духа на людях твоих, как это единение воспринимаем сердцем, споевости видимым Богом Троице славимо мы, и будет и заступление, и победа, и спасение, уповающим на тебя. Тебе славу воссылает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Господи, помилуй.

0: благостояние среди Божьей церкви и соединение все. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Сидим в храме всеми сфере благоговением и страхом Божьим, ходящим, Господу помолимся.

Sí, vamos, ya vamos.

0: Всесвятейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Священной Архимандрита, да поминет Господь Бога в Отца Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: И Господина нашего, Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Потапского и Дмитровского, братью святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков.

0: верным благоговением и страхом Божиим входящих в огонь, Господу помолимся.
1: Господи,
0: помилуй. Ой, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Бог.

намерено наставника, хранителя душ и телес нашего Господа, просим. Прощение оставлений и грехов и прегрешений нашего Господа, просим. Добрых и полезных душам нашим и мира, мира, мира Господа, просим. Прочее время живота нашего в мире покаяния скончати у Господа, просим. Кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго от этого на страшном суде Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа будь

Я есть кровь моя Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая во оставление.

изрядном, о пресвятей, пречистей, преблагословенней, славней владычице нашей Богородице и пресно Деве Марии.

имени его, Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицы Сергиевой лавры, священно архимандрита и господина нашего, преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, и уже даруй святым твоим церквам в мире целых честных.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня вся полнота Православной Церкви совершает память святых отцев Первого Вселенского Собора, который был в ограде Никея в 325 году, и память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян. Давайте задумаемся о том, каков основной труд и отцов Вселенских соборов, и просветителей славян.

славян Кирилла и Мефодия. Для чего они положили столько усилий? Для чего они молились, трудились, постились, подвязались? Основная цель их трудов – сделать наш с вами путь к Богу прямым, честным, правильным, неискаженным. 318 отцов Первого Вселенского Собора осудили ересь Ария. И последующие Вселенские Соборы также очищали нашу святую веру от тех лукавых примесей, которые пытались привнести извне. Мы с вами читаем каждый день символ веры. Мы исповедуем нашу веру. Но многие ли задумываются, уже привычно пробегая по словам символа веры, об истинном содержании? Многие ли могут его рассказать сомневающимся? Многие ли из нас могут укрепить шатающихся в вере? И вообще, каковы мы сами? Мы читаем у апостола Иакова следующие слова. «Ты веруешь, что Бог един?» Хорошо, хорошо делаешь. «Но и бесы веруют и трепещут. Знаешь ли, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Мы должны давать себе отчет, что мало быть верующим. Посмотрите в Лавре, какой большой процент людей, которые приходят сюда просто как в музей, посмотреть на монахов в каких-то причудливых одеяниях. Они приходят в шортах, в пляжной одежде, ходят как по какому-то зоопарку, где показаны древности какие-то архаичные, и им кажется, не имеющие отношения к их жизни. При этом эти люди считают себя верующими. Но мы из слов апостола Иакова видим, что их вера ничем не отличается от веры бесов, которые не только веруют, но и знают, что Бог есть, и не изменяются, и остаются бесами. Мало верить в Бога, нужно верить Богу. И если наши дела не подтверждают нашу веру, то все это мертво. Посмотрите, как мы ведем себя на работе. Кто-нибудь посмеет прийти к своему начальнику в такой пляжной одежде? Ни один в здравом смысле, находящийся в трезвом таком рассудке, не посмеет такого сделать. А к преподобному Сергию можно. И попробуй сделай замечание. То есть, что внутри у такого человека, который принес себя? Модно сейчас показывать вот снимки. Фотографируют себя. Я в лавре, я все. Хорошо. Я тоже люблю делать красивые снимки. Очень живописные виды лавры. Я в лавре. А есть ли лавра во мне? Я в христианстве. А есть ли христианство во мне? Есть ли в моей душе, в моем сердце место для Иисуса Христа? Или мне это неудобно? У нас зачастую амбивалентное отношение к христианству. У нас христианство и все связанное с ним вызывает амбивалентные, двоякие чувства. И пост вроде бы признаем, что полезен, а не хотим. И молитва знаем, что нужна, но ленимся. И время, этот бесценный дар, который Господь нам дал, мы для Бога же жалеем. 15 минут утренней молитвы,
20 минут вечерней молитвы на сон грядущий, и даже этого времени Богу мы дать не хотим. В то же время на социальные сети, на телевизионные передачи, на смартфон у нас находится масса времени. Понимаете, как искажена человеческая природа? И сейчас, когда мы с вами на самом острие не только духовно, душевно, информационного противоборства, но и физического, вы понимаете, что вот прямо сейчас может прилететь сюда, не дай Бог. Кто из нас готов вот сейчас предстать пред Господом нашим и сказать? Кто из нас готов стать исповедником? Кто готов стать исповедником, если вот прямо сейчас? Вот если прямо сейчас сюда зайдут богоборцы, как это было в прошлом веке, и скажут вот сюда, кто христиане, к стенке, расстреляем. Ну, остальные, кто готов отказаться от Иисуса ради хлеба куса, ну, пожалуйста, сюда. Я, как военный священник, был 5 раз в командировке, кроме прочих командировок, в Сирии. И там есть такое место Пальмира, вам известно оно. И на сцене, где когда-то концерт, помните, там был, да, я в 16-м году был очевидцем всего этого. Но несколько раз, когда Пальмиру захватывали игиловцы, они расстреливали, казнили там христиан. Сами казни я видел только уже, естественно, по оперативной съемке, но я видел следы крови. И эта кровь вот современная нам, современных нам христиан, которые не отреклись от Христа и были там казнены. Вот кто из нас готов так сейчас поступить? Едва ли. Нам хочется вот дубайско-инстаграмного такого, не про всех говорю, не про всех, но очень много, особенно часть современности, современной молодежи, такого облегченного христианства, чтобы, в общем-то, и христианином себя считать, но и особо не напрягаться. Не бывает так, мои дорогие. Это невозможно. И здесь позиция наша должна быть ровно такая, которая была у святых отцов Первого Вселенского Собора и остальных соборов, и у святых Кирилла и Мефодия, что только со Христом. Заповеди Божьи, как они звучат, как они работают. Мы практически все с вами управляем транспортом. Вот знаки дорожного движения, те же заповеди. Знак дорожного движения «за шкирку не хватает меня», так же, как и заповедь Божья, но молчаливо свидетельствуют, что вот здесь уступи, а вот здесь тупик, а вот здесь основная дорога. Можем мы нарушить знаки дорожного движения? Свободная воля у нас есть, можем. Но тут же мы черпаем последствия в виде ранений, увечий наших и, не дай Бог, наших спутников. Так и заповеди Божьи. Свобода воли позволяет их нарушить, но мы тут же в своей жизни испытываем последствия нарушений заповеди Божьей. Мы начинаем идти не тем путем, который нам проторили святые отцы Вселенских соборов и просветители славян Кирилл и Мефодий. Вспомните Александра Васильевича Суворова. Уж этот-то человек в каждой строчке писал про Бога. Не рядовой, не прапорщик, генералиссимус был. И как он восклицал: «Мы русские, какой восторг!» Кто из нас сейчас, имея надписи иностранные на футболках, на всем, на чем угодно, на кепках, искажая свою речь, заимствования из других языков, кто из нас может так сказать: «Мы русские, какой восторг!» К сожалению, очень немногие. Давайте, мои дорогие, встряхнемся, давайте будем изменять свою жизнь реально, не просто умозрительно, а буквально заставляя себя каждый день делать то, что заповедовали святые отцы.
Только тогда потихоньку наша жизнь будет меняться. Принуждать себя к молитве. Сделайте себе объявление. Среда, пятница, пост. И повесьте в комнате. Сделайте себе объявление, напечатайте. Утренние молитвы там во столько-то, вечерние во столько-то. И пусть они хотя бы висят у вас дома, напоминают об этом. Стыдно будет уже нарушать. Вы знаете все 24 молитвы, которые «Господи, не лиши меня небесных твоих благ» и так далее. Вот, которые на каждый час. Иоанна Златоуста. Но кто из вас любит смартфон, кто с ним не расстается? Используйте вражескую технику. Возьмите, скомпонуйте их в 12 таких блоков и сделайте себе на каждый час напоминание с 9 утра до 21 вечера. И у вас каждый час раз в смартфоне будет не какая-то ерунда появляться, а будет молитва появляться. И вы уже воленс-ноленс хотя бы так начнете молиться. Не забывайте про самую простую и самую важную Иисусову молитву. Говорят, кто говорит там в таком-то веке, в сяком она появилась. Вспомним Евангелие. Иисусе, сыне Давидов, помилуй меня. Это когда было? Времена Иисуса Христа. Первый творец Иисусовой молитвы и главный исихаст. Кто? Божья Матерь, Пресвятая Богородица. Так вот, Иисусову молитву никто от нас отнять не сможет. Молиться просто, без разжигания каких-то страстей и эмоций, со вниманием. Давайте вместе с вами. Господи, Иисусе Христе, помилуй мя. Господи, Иисусе Христе, помилуй мя. Господи, Иисусе Христе, помилуй мя. Давайте будем с вами так молиться, преображать действительно, по-настоящему свою жизнь. И тогда труды святых отцев Первого Вселенского Собора и святых просветителей славян Кирилла и Мефодия будут не напрасны и спасительны. Аминь.

со страхом Божиим и верою.

як отець, воістину Христо, Син Бога живого, пришедший мир грешне спасти, одни же первые есть маз. Ищи веры, я посея самое пречистое тело Твое, сия самая честная кровь Твоя. Молюсь, оба Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение моя, больная и небольная. Я же словом, я же телом, я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно, причаститесь и причистых твоих таинств, восставление грехов и жизнь вечной. Аминь. Вечери твои я, тайны днесь, Сыне Божий, причастника мя прими. Небо врагом твоим тайным поверни, лапсание кидам яко Иуда. Яко разбойник исповедую тебя, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Причащаться могут те, которые исповедовались, допущены духовником до святого причащения, и после полуночи ничего не вкушали, не пили.

Божественной, святые, пречистые, бессмертные, небесные, животворящие, страшные, рестые, тайны, стойно благодарим Господа, заступи, спаси, помилуй.

Herrn, wir haben dich, Herr, zu uns, die Mutter.

Твое достояние Твое, исполнение церкви Твоей сохрани, освяти любящее благолепие Дома Твоего, и тех воспрослави божественной Твоей силы, не остави нас упорающих на Тебя, мир мирами Твоему дару, церковь Твоим священникам, воинству всем людям Твоим, яко всякое даяние блага и всяк нас совершенствует же есть. Я Тебе Отца Света, и Тебе славу, благодарение и поклонение высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и

0: благословение Господне на вас, того благодати и человека любим, всегда ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава тебе, Христе Божий, упование наше, слава тебе.

воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвен пречистая Своя Матери, славных и всех хвальных апостолов, святителя Иоанна архиепископа Константинограда, златоустого, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, святителя Иннокентия, митрополита Московского, святых и праведных, Бога Отец Иоакима и Анна, и святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских и всех святых, помилуй ты, спаси, это всяко благ, и человека любит.

Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевой Лавры Священно-Архимандриту, с Богоспасаемой Российскую Паствою и Господину нашему, Преосвященнейшему

благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меси грешного, ножниками быть и святым Твоих сподобил, и благодарю Тебя, яко мне недостойного причаститеся, причистых Твоих и небесных даров сподобил, и но, Владыко, человеку любче нас ради меры же воскреси, и даровал нам страшное сияющее творящее таинство, во благодеяние освящение души телес наших, дашь быть и симым небо исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, просвещение очи сердца моего, мир душевных мысел, веры непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати, Твоего царства и присвоение, для вас и ты не Твои теми, сохраняем Твою благодать, поминая всегда, и не к тому себе живу, на Тебе нашему владыце и благодетелю, и так усего житейшее до надежды живота вечного, преснослужный до сильного покоя, держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы есть истинное желание, неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Божий наш, и тяпается тварь во веки, аминь. Владыку Христе Божий, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, яши миси подо благих Его причащений и причистых животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажи, человеку любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоею дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания достойно причащайтесь святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы есть и хлеб, животный источник святыни податель благих, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Дабы пищи мне плоть Твоя, воля огнца и опаляй недостойные, да не опалиши меня, Содетель мой, паче же приди во воды мои, во все составы, во утробы, в сердце, попали тени всех моих прегрешений души, очисти, освети помышления, составу отведи сквозь вкупе чувств, просвети простую пятерицу, всего мест привози страх к Твоему, Христа покры, соблюди жизнь, сохрани меня от всякого дела и слова души тленного. Очисти мы и украси меня, одобри в разуме и просвети меня, покажи мне Твое селение единого Духа и не к тому селение греха, да я к Твоего дому входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу, вся святые чина начале же бесплодных притечи Твоего, премудрый апостол, и ксим же Твоей нескверной чистой матери, и мольбы благоутроб не прими, Христе мой, и сыном света соделай Твоего служителя, Ты бы все освящение едины наши, блажи души светлость, и Тебе ли поподобно, яко Богу и Владыце славы всего ссылаем на всяк день, тело Твое святое Господи Иисусе Христе Божий наш, да будет мим. Да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная во исцеление грехов. Будет же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье. Страшно же и второе пришествие Твое сподобие мне грешного стать единственной славы Твоей. Молитвами причистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченной моей души. Надежду по крови прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господа, миломейси недостойного, причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, наросший истинный свет, просвети мои умные очи сердца. Я же источник бессмертия росшего, животворимого мышленного грехом. Я же милостивого Бога, любо благоутробная Мать, помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание, пленение к помышлениям моих, и сподобие меня до последнего издыхания, неосужденный при Мати, при чистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во исчепейте и славите Тя во все дни живота моего, яко благословенные, препрославленные си, во веки, аминь. Ныне отпущающий раба Твоего, Владыку, по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои спасение Твое, еже все уготовал пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наши, святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, и хлеб наш насущный дашь нам внесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
Аминь. Мостве и тягоже светлость огня воссявши благодать вселенную просвети. Не сребролюбие мира без сокровища снизка высоту нам смиренно мудрее показал. Но Твоими слависти наказуя очи, а не златвости моли слова Христа Бога спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и Твоими устами вся учища поклоняйтесь в Троице единому Богу, и Ане Златусти все блажения, преподобне достойно хвалим Тя, и сиба наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прези грешных молений глаз, но предвереко благая на помощь нас верно зовущих Ти. Ускори на молитве и почисти на моление предстательствующей присно Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую, херувимую, славнейшую, без сравнения, Серафим, без усления, Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыко, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

молитвы Пречистой Своей Матери, подобно Богоносному Отца нашего Сергия, и будь радуемся ко всей Чудотворце, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь.

0: отхожу, пока там еще сидит.
1: Там есть точек.
0: Я отхожу, потом смотрю. Вообще-то
1: только не
0: там или другие.

No.

Thank you.

Праздников.

Веки веков.

Богом, Господине Отце нашим, Святейшим Патриархе Кирилле, и о Господине нашим, Преосвященнейшем, Епископе Кирилле, честном пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем прище людям,

0: Господу помолимся. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Святую, пречистую, Ты благословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Христа Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу.

Материце Божией, не пригостится их Бога, ни вчера не вышла от частей безумных умрети, и вменится озлобление исход их, и еже нашествие сокрушение, они же суть в мире, ибо пред лицем человеческим, ащи муку приимо, упование их бессмертие исполнено, и в мале наказа не бывше, велико не благодетельствование Богу, яко Бог искуси я и обрети их достойно себе, яко злато в горниле искуси их, и яко всеплодие жертвенное прият я, и во время посещения их воссияют, яко искри по стеблею потекут, судят языком и обладают людьми, и воцарится Господь их вовеки.

причинением. Праведницы во веки живут, и в Господе знай их, и по печенье их увышнего, всего ради примут царствие благолепия, и венец доброты от руки Господней, за ней десницею покрыт я, и мышцею защитит их, примет все оружие рвение свое, и вооружит тварь месть врагом, облечется в броня правды и возложит член, сотни лицемерен, примет щит непобедимый преподобие, постричь напрасный гнев оружие, сбоборят же с ним мирно безумные, войну проволочные стрелы полнены, и як от благокрупно луга облаков на намерение полетят, и от каменомерения.

Сопротив станет им дух силы, и яко вихор развеет их, и опустошит всю землю беззакония, и злодейство превратит престолы сильных. Слышите, лубо цари, и разумейте, навыкните судьи концев земли, внушите держать.

а великойши постиги скончатися в покое будет, а расплачесна немноголетна, ниже в числе лет и считается, едино же есть мудрость человеку, и возраст старости житие нескверное, благоугоден Богом и быв возлюблен высть, и живы после грех.

сего ранее почась открыли лукавствия, людей же, видевши и не разумевши, и же положив в помышлении таковое, яко благодать и милость преподобных Его.

молим Тебя, услыши.

Еще молимся Богохранимей стране нашей, востиг и воинствия, да тихо и безмолвно житие, поживем всяком благочестии и чистоте.

здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов, раба Божий, преосвященного наместника, епископа Кирилла, избра...

молимся, подоносящих, добродеющих, о святе мосическом храме всем, труждающихся, поющих, предстоящих людях, ожидающих,

помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу.

Аллилуйя.
слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веку. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни воззвах и в ночи пред Тобою, давнинет притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, и живот мой аду приближится, примени Твоих с нисходящими в рот, быть яко человек без помощи, мертвых свободь, яко язвенни и спящий во гробе, и же не помянулась и к тому, идти от руки Твоей от ревновения выше, положишь меня в рове преисподними в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя вся, волны Твоя, навелась и на мя, ударилась из знаемых моих от мене, положишь меня без о себе, предан бых и не схожда, очи мои изнемоглости от нищеты, воззвав Тебе, Господи, везде, воздей к Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, да повесть во гробе милость Твою истину Твою погибели, да познано будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя, земли забвений, я к Тебе, Господи, воззвав, и утро молитва моя предварить Тебя, вскую, Господи, отреши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищ есть асли в труде от юности моя, вознежися, смирихся из немого, на мне придуша гневе Твои, устрашение Твое возмутишь меня, а вы душа моя, кабада весь день, одержавши меня в купе, ударилась и от меня, друга искреннего и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего во дни воззвах и в ночи пред Тобою, да внидет притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его, благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающаяся беззаконие Твоя, исцеляющаяся недуги Твоя, избавляющая ты стлений живот Твой, венчающая Тебя милостью и щедротами, исполняющая во благие желания Твои, обновится я кровля юность Твоя, творяй милости, не Господи, в судьбу всем обидимы, сказав пути Своя моей серы, сыновом Израилем хотение Своя, щедрый милости в Господь, долготерпеливый, много милости, не до конца прогневается, не же век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил Господь милость свою, на боящихся Его, или касает восход от запад, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сыну, щедрый Господь боящихся Его, яко той познал создание наше, помяну, яко опять есть мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сейный, так и отцветет, яко дух пройдя в нем, и не будет их не познать к тому место своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесию готова престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие слово Его. Услышите глас словец Его, благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его на всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа на всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живот. Яко погнав раб душу мою, смел есть землю живот мой, посадил на ест в темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятится сердце мое, помяну дни древние, учися во всех делях Твоих, в творениях руку Твою поучався, воздев Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня.
Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим ров. Слышану сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповав. Скажи мне, Господи, путь больше пойду, я как Тебе взял душ мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живишь меня, правдою Твоей следишь и от печали душу мою, и милостью Твоей потребивши враги моя, и погубивши вся остужающие души мои, яко аза раб Твой есть. Услыши меня, Господи, правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя.

0: всем пресвитерстве во Христе диаконстве, а всем причте и людям Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Бога храни и стране нашей власти.

0: помолимся, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святе обители сей, граде всем, всяком граде и стране.

0: воздухом изобилии плодов земных и времени мирных Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Ищих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении.

0: всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, сохрани нас, Бог.

0: вечную славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш. Христу Богу предадим.
1: Будет тебе всякая слава, честь и поклонение, Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков.

Небесные во веки веков. Аминь. Тебе, Господи, воззову, Боже мой, не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня, уподоблюсь нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздети мируцы мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники, сделающими неправду, не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих, дащим, Господи, по делам их, по лукавству начинания их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его, разоришь я и не созиждешь я, благословен Господь. Яко услыша глас моления моего, Господь, помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое, поможи мне, процвете плоть моя, и волею моей исповемся Ему. Господь, утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твое, упаси я и возьми я до века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Принесите, Господи, весы Божии, принесите, Господи, весы овни, принесите, Господи, славу и честь, принесите, Господи, славу имени Его, поклонитесь, Господи, во дворе святем Его, глаз Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих, глаз Господень в крепости, глаз Господень в великолепии, глаз Господа сокрушающего кедры и стрын, Господь кедр ливанский, и истнит я, яко тельца ливанской, возлюбленный, яко сын единорожь, глаз Господа пресецающего пламень огня, глаз Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадийскую, глаз Господень совершающий елень, открыт дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу, Господь потоп населяет, и сядет Господь царь вовек, Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

Веки веков, аминь. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меня си, и не возвеселил еси врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возвал к тебе, и исцелил меня еси. Господи, возвел еси от ада душу мою, спасл меня еси от нисходящих врагов. Пойте, Господи, и преподобни Его, исповедуйте память святыни Его, яко гнев ярости Его и живот воли Его. Вечер водворится плач, и за утро радость, а жрех во обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоей подашь доброте моей силу, отвратил же, если лице Твоей бык смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Кая польза в крови моей, внегда сходите мне во исцеление. Егда исповенься Тебе перст или возвестит истину Твою. Слыша, Господь, и помилуй меня, Господь, будь помощник мой. Обратилась и плач мой в радость мне, растерзалась и вретище мое, припоясал меня си весельем. Я когда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся. Господи, Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и вовеки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

искупи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Святую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш.

Благи Ерем Христов, радуйся всегда нося, кроток и смирен сердцем, во славе си Господню был и сегодня Дионисие, тем же и обрел и си вечный покой, еже и нам улучите молитвами Твоими молимся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и наце обители Сергия Преподобного Духовне возрадуйтесь дней, светило бы новое благоукрашенное в сонме радужнических святых воссия. Благодать не вас осиявая, Антоний блаженный, верный хранитель заветов великого Авы Сергия, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Ангелам дивящимся восхода странному и учеников ужасающимся страшному взытия восшел еси со славой, яко Бог и врата тебе взяшася спасе, сего ради силы небесной дивляхуся вопияще, слава снисхождению твоему спасе, слава царствию твоему, слава вознесению твоему едини человека любче.

Аминь. Радуйтесь, праведнее, Господи, правым подобает похвала. Исповедуйтесь, Господи, в гуслях, в псалтире десятострунним, пойте Ему. Воспойте Ему песнь новую, добре пойте Ему со восклицанием. Яко право слово Господне и вся дела Его в вере. Любит милостыню и суд Господь, милости Господней исполн земля. Словом Господним небеса утвердишися, и духом уст Его вся сила их. Собирая яко мех воды морские, полагая в сокровища бездны, да убоится Господа вся земля от Него же, да подвижутся все живущие по вселении, яко той речей быша той повелей создашася. Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышление сердца Его в рот и рот. Блажен язык, ему же есть Господь Бог, яко Его. Люди, еже избрав наследие себе, с небесе презре Господь, видя вся сыны человеческие, я от готового жилища своего презрена вся живущая на земли, создавай наедине сердца их, разумевай на вся дела их. Не спасается царь многою силой, исполин не спасется множеством крепости своей я. Ложь конь во спасение, во множестве же силы своя не спасется. Все очи Господни на боящиеся Его и уповающие на милость Его, избавите от смерти души их и припитать я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко о нем возвеселится сердце наше и во имя Святое Его уповахом. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

ныне, присно и во веки веков. Аминь. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его в устях моих. А Господи похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мной, вознесем имя Его вкупе. Взыска Господа и услыша меня от всех скорбей моих, избави меня. Приступите к Нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Все нищие воззвай, Господь, услыша и от всех скорбей Его спаси, и ополчится ангел Господень, окрест боящихся Его избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает на нь. Бойтесь Господа, все святые Его, яко не слишение боящимся Его. Богатые, обнищавшие, взалкаши, взыскающие же Господа, не лишатся всякого блага. Придите в чадо, послушайте меня, страху Господня научу вас. Кто есть человек, хотя и живот, любя и дни, видите благи. Удержи язык твой от зла, и усни твои, еже не глагола те льсти. Уклонись от зла, и сотвори благо, взыщи мира, и пожени и. Очи Господни на праведные, и уши Его в молитву их. Лице же Господне на творящее зла, и еже потребите от земли память их. Возваша праведник, Господь, услыша их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренные духом спасет. Многие в скорби праведными от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников лютая, ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

0: глаголит при беззаконии, согрешати в себе, несть страха Божия пред очима Его, яко льсти пред Ним обрести беззаконие свое, Его возненавидите, глагол уст Его беззаконие лесть, не восхоте разуметь, еже вложите, беззаконие помысли на Боже своем преста, всякому пути не благо, а злобе же не негодова. Господи, на небеси милость Твоя, истина Твоя до облак, правда Твоя, как горы Божии, судьбы Твоя бездна много, человеки и скоты спасеши, Господи, яко умножилась и милость Твою, Боже, Сына вижу человечестве, в крови крылу Твоей надеетесь имут, упиются оттоку дома Твоего, и потоком сладости Твоя напоишь я, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тя и правду Твою правым сердцем, да не приидет мне нога гордыни и рука грешнича, да не подвижет мне, там у подошва все делающие беззаконие, из реновений больше и не возмогут стать. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, мир Господу помолимся.
2: Помилуй,
1: сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Тебе, Господи.
3: Бога человек.

Блаженствованного желая, еже Христос нищим духом обеща, всякое доле вдову влекущее мудрование о себе, мудрый отринул еси, ничего же от временных возжелав, тем же и обогатился еси от Бога небесными дарованиями, прославляя с горными силами Содетеля всяческих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре смертным лежащу ти, люди страждущую, блажение явися ти, Филарет, святителю меры, и молитву Господню сотворите, повелев, утоли болезни твоя. Ныне же, преподобный, в лица святых, водворивайся вкупе со святителем, утоли болезни наши душевные и телесные, Бога милосердного молива, еже спастися нам. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аду пленившуюся от Тебе, животодавчий, миру просветившуюся во Твоем воскресении, восшел еси, со славою спасився, одержая рукою, сего ради с ангелы, славословим Тя, Вседержителю Господи, слава вознесению Твоему Христе, слава Царствию Твоему, слава благоутробию Твоему единичному.

Марию, со всеми святыми помилуй же сами себе и друг друга, и вечером.

тайне учений, палата приедистися правила правости, страсти вся крепостью поправше, все и коварство бесовно конца попонивше, к нему изрядно

почиваешь, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому.

Христовы между законами и Духом и Божьей Себя, я же беззаконие мое осознаю, грех мой предо мной есть вину, Тебе единому согреши, и лукавое пред Тобою сотвори, я когда пропишусь и восстановлю Твоим, и победишь от них нас, и дети, все будут беззаконие и хотят есть, и в ключе храними, Мать моя, все поистину возлюбила, и известная и тайная премудрость, я любил и здесь, покрепишь имей собами очищуся, а мышь имей почти не повинюся. Бог по моему дасть радость и веселье, возрадуется хоть и смиренная, отдать лице твое от греха и все беззаконие мое очисти. Сердце чисто сожжите во мне, Боже, и дух прав обнови во крови моей, не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святого не отмет мне. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня, научи беззаконное путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасения моего, возрадуется язык мой в правде Твоей. Господи, устне мои отвердишь, и уста моя возвестят хулу Твою. Я паче бы расхотелось и жертвы, и дам их духу, все сожжения не благоволишь их, жертва Бога Дух сокрушен. Сердце сокрушено, и смиренно Бог не уничижит. Поблажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и насадила за стены Иерусалимские. Когда благоволишь и жертву правды, и возношение, и все сожигаемое,

светлый, милосеющий, рода, милосмеси, род, христиан, православный, и не спасли милости Твоя богатая, молитвами все пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честна и жена творящего Христа, предстаньте все чистых небес и сил бесплодных, честной Господь, как пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всекольных апостолов, и же вас святых отец наших и вселенских и великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златого Стого, и же вас святых отца нашего Николая Архиепископа Кирликийских чудотворца, святых равноапостолов, Мефодия и Кирилла, учителей славянских,

митрополита Московского Богоеда и Никитии Макария, святителя Серафиона архиепископа Новгородского, святителя Иосафа епископа Белгородского, святых славных и добропобедных учеников, святого апостола первомученика и архидиакона Степана, святого великомученика Федора Стратилата и святые славные мученицы Ирины, святых новомучеников и исповедников церкви Русские, святых царственных страстотерцев, преподобных и богоносных отец наших, Антония и Феодосия, и прочих девопечальных чудотворцев, преподобных и богоносных отец наших, Сергия и Никона и Гуменов Радонежских, преподобных Кирилла и Марии, преподобных Никея и Андрея Максима Грека, Варнавы и Всеманского, преподобного ученика Кранина и прочих радонежских чудотворцев, преподобных Зосимы и Салатия Соловецких, преподобного Иова и Гумена Почаинского, преподобного Серафима Саровского, всех святых церкви Руси просиявших, святых и праведных богатых отцех и майянных, и преподобных Дионисия и Антония архимандритов радонежских, их же и память не совершаем и всех святых. Молитвы.

Ukrainie stawia się w kraju.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Воскресл си тридневен по естеству бессмертный, и явился си едино на десятим, и всем учеником, и востекло си Христе ко Отцу, облаком носим всех творче.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вопиет явственно поя Давид Богодохновенный, взыди Господь к небесным воскликновении, трубы и шуме, и к началосветному Отцу доспел.
0: Преподобный Отче наш Дионисия, моли Бога у нас, от младых ногтей богоносный Дионисия, кротость велию возымел еси, детское глумление презрев, смиренно мудрее сердечно явил еси, усердно страху Божию внимая.
1: Преподобный Отче наш Дионисия, моли Бога о нас, яко от чрева Матери Твоей утвердися сердце Твое во Господе, и из млада пример добродетели показал еси, тем Тебя благочестно восхваляющий величаем, даровавшего Тебе душевный разум и просветившего Тебя светом истины Христа Жизнодавца.
0: Преподобный Отче наш Антоний, моли Бога у нас, под облаком светлым благодатным преподобный Антоний, соверши подвиг жития своего, и явися ныне изрядный предстатель и молитвенник усердный о душах наших. Его же достойно воспеть исподобины, милосердней Господи.
1: Преподобный Отче наш Антония, моли Бога о нас, имя словесы восхвалим Тебя блажение, и возраст Твой особречем. Боже, я посмотрение о Тебе во вся лето живота Твоего явися, и благодатно нам показайся.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Земля Нижегородская прославися в селении Болыскове Андрею Критскому, Ти заименит младенец родися, добрый служитель Святые Троицы и усердный ученик Сергия Великого.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мати Христа Бога нашего, заступницу нашу Тебя почитаем. Спаси

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Возьмите врата небесные, се прииди Христос, Царь Тварей, в тело оболкся земное, горнейшим глаголах усилам дольнейший я.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Взыскав Христе прельщенного прелестью змеевою Адама, яко всего оболкися, вошел еси, и сел еси одесную, яко со престолен Отцу, поющим ангелом Тебе.
0: Преподобный Отче наш Дионисия, моли Бога у нас, воистину Ти благо бысть, якуда не приткнеши ногою Твоею, а камень соблазнов мира сего, прияв щит веры, облекся еси в шлем спасения, и возложив на себя броню правды, сопричтел еси себе лику подвижников духовных.
1: Преподобный Отче наш Дионисия, моли Бога у нас, да красуется град старица не дивными и восхищающими зрения очи свящми, но зрев юного старца Дионисия.
0: Преподобный Отче наш Антония, моли Бога у нас, делом врачебным предан бе преподобнее, та же и недуги телесные врачевать и изрядно навыкал еси, обаче призвать я Господь целителем душ человеческих бытий, и от яз греховных ты, а добре врачевать.
1: Преподобный Отче наш Антония, моли Бога у нас, доста должное поклонение мощам святых угодних Божиих, Господу содействующую Ти, во уме Твоим оправдайся, и обе ложное человеческое мудрование всем отвергла еси, и Бог воистине вере утвердите, яко человека любит.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Иисусу Слачайшему служите, воскотев и преподобному Андрею Критскому, явшуся Ти во сне, внимая, в обитель Саровскую притекал и си послушание прося блаженне.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отныне ублажать Тебя все роди, пренепорочная Дева, яко родила еси Христа, Бога нашего, и заступница наша пред Ним Сыном

0: спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Еже о нас исполнив смотрение, и я же на земли соединив небесным, вознесся и си во славе Христе Божий наш, никак уже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя, аз есмь с вами, и никто же на вы.
3: Я же земли на земле оставивший, я же пепельные персти уступающие, придите воспрянем и на высоту возведи мочи и мысли, вперим виды, вкупи и чувства, на небесные врата смертные, не пщуем быть и в масличной горе, и взирать и на избавляющего на облаках носимо, а тануду бо Господь на небеса востече, и там одара любезные дары, раздая апостолам своим, утешив я, яко отец, и утвердив я, наставив яко сынов, и рече к ним, не разлучаюсь у вас, аз есмь с вами, и никто же на вы.
2: Все житие мое в лености мнозий проедох, и ныне приближихся ко времени исхода моего, и от враг моих устрашаюся, да не исторгнут душу мою, и во глубину погибели сведут. Но к тебе прибегаю, пастырю своему, преподобне Дионисие, ущедри мя раба твоего и избави мя от озлобления сих молитвами твоими.
3: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, придите вернее подвижника Радонежского, согласно всевосхвалим, той бо лице земли нашей, храмы и обительми благоукраси, и заветы Сергия Великого соблюдать и научи, нас же всех молитвами своими во православной вере утверди, празднующих с любовью священную память Его.
2: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Сед на облаки небесные, оставив мир сущим на земли, восшел я и сел я сия одесную Отца, яко единосущен сему Сы и Духу, аще бо его плоти явился иси, но не приложен прибыл еси. Тем же чаешь и совершение, конец, судите гряды и на землю, в миру всему. Правосуди, Господи, пощади души наша, при грешении оставления даруя, яко Бог милостив рабом Твоим.

преподобно преподносит отец наших Сергия и Никона, мы правда чудотворцы, преподобно Евгений Сен, Сонев, Радомирский, Жим Павел, Сен, Шайн, со Святой Праведной Богатей всех внимания.

0: поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу, Царю Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разуми звание мое, вон мне глаз в моление моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Тебе узришь меня, яко Бог не хотя и беззаконие Ты си, не преселиться к Тебе лукавную, ниже привод беззаконницы пред очима Твоима, возненавиделся все делающие беззаконие, погубившиеся головлющие лжу, мужа крови стего гнушается Господь, а же множество милости Твоей я, гнедо в дом Твой поклонюсь, ко храму святому Твоему страсти Твоем. Господи, настой мя правдой Твоею, враг моих ради справь пред Тобой путь мой, я конец в устях и кестины, сердце их суют на гроб от разгортаний их, языки своим лещаху, судеем Божий отпадут от мыслей своих, по множеству чести их и зрения я, яко приортишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя вовек, возрадуются все лишися в них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище было си нам рот и рот, прежде даже горам не быть и создателя земли и вселенней, и от века и до века Ты си. Не отврати человека во смирении, рекли си, обратитесь, сынове человечести, и ко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, ко день вчерашний, и же мимо иди, стража ночная, в уничижениях лета будут, утро, как трава мимо едет, утро просветит и приедет, ночь отпадет, уже стеет и иснет, яко исчезохом, гневом Твоим, яростью Твоей смутихомся, положилось беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещен лица Твоего, и ко все дни наши скудеши гнем Твоим исчезохом, лето наше ко паучина паучахуся, не лет наших ниже 70 лет, а еще же в силах 80 лет, и множе их труд и болезнь, и ко прийде круто сны накажемся, да весь держав гнева Твоего и от страха Твоего яростью чести, лестницу Твою так, а скажи мне, кованы сердцем мудрости, братися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, и исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смиренные си, лето вняже видихом злая, и презри на рабы Твоя дела Твоя, и наставы сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою разумею пути непорочника, да придешь ко мне. Прихожда к мне злобе сердце моего, посреди дому моего, не предлагаю пред очима моим весь закону преступную, творящее преступление возненавидях, не прельпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего та искреннего своего сего изгонях, гордым оком мне с этим сердцем сим не одях. Очи мои, наверное, земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочную семи служаше, не живяше посреди дома моего, творяй гордыню, глаголе неправедная, не исправляше пред очима моима, во утре сбивахся грешной земли, и же потребите от града Господня все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Вознесся я во славе Христе Боже наш, радость сотворил учеником, обетованием Святого Духа, извещенным им бывшим благословением, и ко Ты есть Сын Божий, Избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Радуйтесь, пастыри, все честнее, Денисе, бо мудрость преблаженным Антонием, быбо добродетельным вашим житием, Сергию Великому уподобистеся, в обители его верно послуживше, и заповеди его добре соблюдше, ныне же нам мощи ваши честные оставивше, со ангелы чисто зрите Святую Троицу, молящий непрестанно всех нас, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Что тебе наречемо благодатная, небо, яко воссиялось и солнце правды, рай, яко прозябла, еси цвет нетления, дева, яко пребыла, еси нетленна, чистую Матерь, яко мила, еси на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, то моли спастися душам нашим, стопы мы направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просите на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста моя хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чести грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление мощи нашей, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое Царство и силы, слава Отца и Сына, Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Еже нас исполнил смотрение, и еже на земле соединим небесным, вознялся еси во славе Христе Божий наш, никак уже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя, аз есим с вами, и никто же на вы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: требующих благ. Сам Господи, прими наше участие и молитвы, и страх животных заповедям Твоим, души нашего святителя чести, помышления и строя мысли чести, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем, наставляем, достигнем соединения веры и разум неприступной Твоей славы, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без осления Богослова, росшую сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыка благослови.
1: Боже, ущедрены, благословены, посвятили церкви на ней и помилуйны.
0: Аминь.
1: Христе, свети истины, посвящая, освящая всякого человека грядущего мир, знамен с нами свет лица Твоего, да в нем пусть свет неприступный, исправи стопы наших, делай забы Твои, молитвы пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь.